эти часы, и групп Ленина, Кремль, Ламазы, и белый снег утрен, и шоколада у Пушкина, великий червоный плац отплынул Хен. Gdzieś далеко Хен, łażąc po paryskich mostach, szukam twojej postaci wśród mgły.